0: Поймалась.
1: Поймалась.
0: Responded to 4th Fifth Alarm, main terminal west mezzanine. Playback unavailable.
1: Ralph.
0: 11-2-8.